Родителей любви и пострадать от плеха моих, и не будет костюма.